Ახალი ράδιο. Ახალი ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ, σουίδι, δεσάμι. Σίτρου.